Российский и украинский давно уже перестали быть политическими и работать.